скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Не

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития, платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
5: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
6: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
7: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
8: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Новое.

0: Нове радіо. Нове.
1: Софія, фюзія історія.

0: Вы еще не были в Авиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Авиленд.
0: Поехали!

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в воскресенье 14 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Реклама.
3: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Хватит иллюзий, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 9 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: Город спешит. Сигналы. Люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
6: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
7: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
8: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
8: Дома сданы.
10: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
11: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
12: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
14: Новое.

0: Юрадио. Радио.
1: И опять до рассвета.
2: Юрадио.ру.
0: Новое радио.

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь в

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье, 14 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ «Арбан». Дома сданы.

0: Это мы. Всем привет, с вами Хама Лейнова Ис.
1: С вами Анет Сайз.
2: С вами Рамиль.
3: С вами группа Добро.
4: Всем привет, с вами Звонки.
5: Всем привет, это Артик Асти.
6: Это Филатов и Кэрос.
7: Это Саня СТ.
8: Это Сергей Лазарев.
9: Всем привет, меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжаю думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
4: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
3: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
3: Он работал в такси и вез Кирилла.
4: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
4: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.
0: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
7: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
10: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в воскресенье 14 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Кокаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама.
4: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
5: Долгожданное возвращение. ВД Фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
6: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12+.
7: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе, само собой. Школа. Современная, необычная архитектура в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
8: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
10: Слышать мало. Надо пробовать.
9: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
7: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района «Портовый» от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления. Детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
12: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
13: Новое радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Во всех магазинах продуктов хорошие. С 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде, по-казачьи, охлажденное, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
5: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
6: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье, 14 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
7: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
8: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядькова».
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилен.

0: Реклама. Во всех магазинах продуктов хорошие с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
1: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
2: Выглядит бодро, здорово пьется. Время идет, а квас остается.
3: Квас благодей.
4: 20 лет с вами.
5: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
6: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
8: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
9: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
10: Слышать мало, надо пробовать.
9: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
11: Черт

0: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 14 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Реклама.
3: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
4: Двухкомнатная в лесном мини-районе Vita Park. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Arban. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
5: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
4: «Стронга» – это тренажерный зал, бассейн, групповые направления. Детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя «Стронга».
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чикали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде, по-казачьи, охлажденное, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей, 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
5: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.

0: с вами.
1: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
2: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
4: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.

0: Работаю.
1: А ты отдыхаешь.
2: Реклама. ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в воскресенье 14 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. «Город развития» – платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
4: «Стронга» – это тренажерный зал, бассейн, групповые направления. Детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя «Стронга».
5: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
8: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан-2022».
8: Дома сданы.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы тебе

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ведемина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
5: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
6: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12+.
7: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес? Присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик настоящий, муниципальный. Прямо во дворе, само собой. Школа современная, необычной архитектуры в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
8: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
10: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший – выбор для жизни.
11: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.

0: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
1: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
2: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
1: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
2: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
1: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
3: Агат. Покупай выгодно.

0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
1: Новое на новом. Диджей Смэш. Бэмби.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то
1: вообще
2: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Не кажется вам, что это разводняк?
0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+. We'll be right back.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра, в понедельник, 15 июня, небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Кокаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки Покров. Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. Покров. К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк.
8: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
9: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
10: И обязательно у Зоты на Предмостной.
11: У Зоты?
10: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
9: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
10: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
12: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
13: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
14: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково Дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядьково».
16: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
17: Слышать мало, надо пробовать.
16: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.

Чали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой, они качали.

0: Красноярске 2. Новое радио.
1: Не кривя душой, заявляю, что тоже с удовольствием бы выбрал и солнце, и море, но график выбрал за меня рабочую смену, рабочее воскресенье. Вот, надеюсь, у тебя история немножечко другая, но в целом, чем бы ты ни занимался, обещаю прекрасное музыкальное сопровождение. Данила Михайлов на месте. Мое почтение.

0: Вот когда на улице как будто бы осень, но вполне себе комфортная и тепленькая, лирик слушается по-особенному, я бы так сказал. Сидишь ты на работе, да, выглядываешь в окошко, там как будто бы осень, и в самом деле такая сочная. Но знаешь, что греет душу? Что еще даже не середина июня, поэтому красивого продолжения лета тебе, а насчет погоды, я надеюсь, себя она вообще ни капли не обламывает. Ну и, как говорится, если у тебя дождь вокруг, то хоть пыль прибьет.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
8: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Во всех магазинах продуктов хороший. С 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде по казачьи, охлажденное, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей, 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
10: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
11: Пью квас уж два десятка лет.
12: Вкуснее благодея нет.
11: Квас благодей. Все так же хорош.
13: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое на новом.
16: На меня ты не сердись.
15: Дима Урих. На меня.

0: Леша, Свека, Нюша на новом радио. Нет, они ни в коем случае не надоумили меня открыть календарь праздников. Это у нас тут по умолчанию вкладочка, значит, имеется. И вот что мы тут видим. Сегодня, оказывается, наш международный банный день. Неплохо, правда? Международный день ванны, опять-таки. И международный день нудиста. Согласись, все три праздника, ну, хоть как-то, да перекликаются. Тебе легкого пара, возможно, приятного аппетита. Ну и всего остального, чтобы все складывалось максимально в твою пользу. Отличного дня.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры. Новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин. Владимир Пресняков. Леша Свик. Асия. Сократ. Сивак. Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания.

твоя худшая ошибка. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Вонки на новом радио. Это фильм, точнее, эта музыка могла бы лечь саундтреком к фильму одноименному. Называется «Обычный человек». Такой драматический триллер. Ему лет 10, наверное. Хороший актер там снимается. И вот он, собственно, о беглом генерале, которому только любви-то и хочется. Да. Хотя вряд ли бы эти вселенные могли пересечься. Это новое радио. У нас здесь органично пересекаются суперхиты и суперновинки. Отличного дня.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в понедельник, 15 июня, небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
9: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
10: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
9: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
10: Да я и так думаю про зоту.
9: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
11: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
12: Лето, солнце, путешествие. Главное, надежный автомобиль.
13: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
14: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
13: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
14: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
13: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Хочется пожелать тебе доброго утра, даже если ты давно в строю, потому что в воскресенье в любой час можно спокойно желать доброго утра и приятного аппетита. Можно спокойно желать, и килограмм сегодня не набираются. Как ты проводишь день, не мое дело. Обещаю украшать его музыкально. Отличного дня.

0: года. Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.
1: А с погодой повезло, дождь идет четвертый день, хотя по радио сказали, жарко будет даже в тени. Елка на новом радио, Данил Михайлов тоже здесь, а дружище мой сегодня из Тольятти вылетел в Москву и оказался в Нижнем Новгороде. Причина классическая, погода в столице не особо летная была, но сейчас вроде бы все прекрасно и замечательно. Опять-таки неизвестно, как надолго. Не, ну правда, кто в Москве был, заметил вот это вот прям такое, прям ух, нормально, как будто бы Нептун выскочил из дна морского и поднялся куда-то там туда повыше. Это новое радио, здесь суперхиты, суперновинки, и прямо сейчас мы озвучим магию радио, то есть ты услышишь песню, которую сейчас вот вообще никак не ожидал услышать, и получишь удовольствие.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
2: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
4: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.

0: 20 лет с вами.
1: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
2: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
1: Ха, ну ты сравнил.
2: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
1: И ты выбирай зоту.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это... Это свистят вкусные раки на Мира 51.
7: Слышать мало, надо пробовать.
6: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
8: Это новое радио.
9: Новое

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nyuradio.

0: Да, Лимба на новом радио. Вот, казалось бы, в прошлом году парень еще не был так вот прям оперившимся абсолютно, да, и очень честно отвечал на вопросы, иногда даже провокационные. Когда его спросили, какие у тебя есть ред-флаги с девушками, он сказал, ну, мне не нравятся большие икры, мне не нравится, когда на вопрос о национальности они отвечают очень уклончиво. А на вопрос, какую музыку слушаешь, называют тебя меломанками. Казалось бы, ну вот все просто вот честно сказал, вот как видит. А получил тогда втык. Год прошел, с той поры оперился и сейчас больше в творчестве высказывается. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда. После короткого коммерческого момента будет песня, которую ты 100% не ожидал сейчас услышать. И я думаю, что она тебе очень зайдет.
1: Реклама. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Мам, чешется. Что делать?
10: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама АО «Хилюнрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
13: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.

плане внимательны. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+. Новое радио.

0: Ширы на новом радио, Celestial, что-то о небесном исполнил. Вот знаешь, что вот интересное? Был бы он продюсерским проектом, а не self-made артистом, то не мог бы вести себя так, как ведет. Вот, например, говорить все, что хочет в интервью, отращивать бороду, жениться, в конце концов. Это тоже там за, не знаю, каким-то пунктом в договорах частенько прописано. А так вот прям молодец. В целом же, а что в целом? И в общем, и в целом, и в основном, Ваня Дмитриенко, например, у нас такой же. Кстати, его очень скоро услышим. Красивого тебе дня. Выглядываю в окошко, вижу, что дождь шпарит. Ну, такой не очень симпатичный. И понимаю, что на работе это время проводить сегодня очень даже комфортно. Данил Михайлов, ответьте за саундтрек дня, мое почтение.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в понедельник, 15 июня, небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
2: Реклама.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. «Город развития» – платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Батюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
1: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
4: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
4: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8391-205-1111.
6: Агат. Покупай выгодно.

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: Внезапно вспомнилось, как давным-давно гостил в Грузии, и один такой взрослый горец произнес крутейшую фразу: «Нехорошо не будет никогда». Вот, казалось бы, тройное отрицание, а сколько позитива. Вот, идеального воскресенья тебе, чего-нибудь вкусного, ну, а отличная музыка прилагается.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться.
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Я вижу
3: по глазам.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
2: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
2: И Пекин Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12+.
7: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
8: Да что тут думать? Котел.
7: Не входит.
8: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
7: А он точно самый-присамый необходимый?
8: А как ты думаешь, почему так написано?
7: Даже не думай сомневаться. Зота.
9: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
1: Новое. Это мы.
11: Привет всем, это Сергей Лазарев.
12: С вами Тима Белорусских.
11: Это Филатов и Кэрос на Новом Радио.
13: Это Звонки.
14: С тобой Даня Нилетто.
1: Новое.
15: Всем привет, это Мэри Гу.
16: С вами Джонни.
17: Меня зовут Ёлка.
18: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
19: С вами Полина Гагарина.
20: Всем привет от группы Пицца.
2: Слушай.
1: Новое Радио. Присоединяйся погромче.
2: newradio.ru.
1: Хиты, вызывающие привыкание. Новое Радио. I'm home.

0: Привет, Олег Майами, Леша Свик на новом радио. Пару лет назад парни на празднике, к которому мы прикладываем огромные усилия, соответственно, впервые эту песню исполнили вживую. Было бодро, было красиво. В этом году будет красиво, будет сюрпризами и будут встречи со старыми друзьями непременно. Поэтому отличный повод собраться в Москве в Лужниках. Озвучим прямо сейчас.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Мимига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
2: Супердвиж.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
3: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
7: Зачисляй, храни, трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: Хочу. Берег включает «хочу».
15: Хочу утреннюю чашку клубники.
14: Хочу съесть сэндвич на балконе.
16: Хочу чипсиков,
17: но полезных.
14: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
12: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
18: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
16: Новое радио.

0: Чем-то таким южным, трогательным повеяло Набу и Муня на новом радио. Как бы славно это все не звучало. Даже не Набу, а Набу-бу. Вот так вот. Потягушечки, порастушечки. Видел сейчас, что на Урале, в Якате, в частности, отличная погода. Люди загорают. Далеко не везде могут похвастаться подобным другие жители нашей страны. Но музыка при этом играет плюс-минус везде одинаковая, потому что, настроившись на новое радио, ты получаешь суперхиты и суперновинки к ним скоро.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в понедельник, 15 июня, небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24autoprice.rf.
3: ОАО «Редкарлизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
9: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
8: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
12: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
13: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
14: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты, Т-банк.
16: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк».
17: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
18: На сайте.

0: В Красноярске 5. Новое радио.
1: Итак, доброго утра, может быть, приятного аппетита, может быть, чего-нибудь еще тебе нужно бы сейчас пожелать, не знаю, например, приятного перекура посредине рабочего дня. Хотя, надеюсь, последний пункт не очень в твою сторону, а вот в мою точно. Данил Михайлов ответит за саундтрек дня, мое почтение.

0: Гости из будущего на новом радио. Ты где-то уж прямо, знаешь, так мурашки по коже бегут, когда понимаешь, что песни из прошлого века. Клип снимали в 2000 году, и вот, собственно, в этом самом клипе замечены флаеры на мероприятие, на которые указан 2056 год. Ну а что, до него не так уж и далеко, собственно, если сравнивать прошедшее время с момента написания этой композиции. Ну, то есть, примерно половину сдюжили, поэтому не сомневаемся, что и этому концерту, может быть, и доведется случиться. Ну, хотя бы в каком-то из видов. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда.
1: Реклама. Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: «Knauf Rotband» – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. «Knauf Rotband» подходит для любой бригады.
4: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? «Арбан» сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
6: Дома сданы.
7: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
8: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале, лофт района Портовый от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
10: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
11: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
10: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в «Агат РФ Пробег».
11: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
10: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Во всех магазинах продуктов хорошие с 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде по-казачьи, охлажденное, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей, 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
14: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
15: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах – получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.

0: Make my day.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: Или на новом радио, что-то расплакалась немножечко. Данил Михайлов тоже на месте, ребяшки. Тут, изучая календарь, понимаю, что не за горами еще одна непродолжительная рабочая неделя. Правда, уже не по радостному поводу, но, тем не менее, по памятному. Вот, следующая же будет вполне себе классическая. И вот в сторону ее-то и двигаемся под суперхиты и суперновинки новое радио. Да, да, да, именно поэтому ты с нами, и нам это очень приятно.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра, в понедельник, 15 июня, небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
2: Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
6: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это... Это свистят вкусные раки на Мира 51.
7: Слышать мало, надо пробовать.
6: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
8: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака 6.
11: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
12: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления. Детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
14: Новое. Что это?

0: Красноярске 6. Новое радио.
1: Пока еще продолжаю имитировать трудовую деятельность, это я про себя, ты, я надеюсь, о работе пока еще не думаешь. Вот и не надо. Роскошного продолжения выходных тебе. Да и во в целом роскошного продолжения лета, вне зависимости от дня недели. С нас красивый музыкальный аккомпанемент.

0: Музыка нового поколения. Новое радио.
1: Разбежаться с

0: радио.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Оказывается, фразу «это не лечится» довольно пренебрежительную можно произнести вот таким вот образом. Тестостерон на новом радио. Ну, давай послушаем еще разочек. В целом же все, что связано с любовью, лечится. Либо рецептами Анны Асти, либо... Ну, в общем, вовремя анализы сдаешь, и все будет прекрасно и замечательно. Ребятушки, хотя знаете, что не лечится? Не лечится регулярное просыпание в 5 утра в течение нескольких лет. Вот тут уже процессы необратимые.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Мой пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
3: Так и... это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонкая. А-а-а. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, а-а-а, да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А,
3: только.
2: Да, ты в перископе?
1: Да. 7 утра по будням.

0: было время.
1: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». Эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
8: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
11: Даже 36,
12: «Новое» — это

0: Максим на новом радио. Не так давно, вот прям вот совсем на неделю, буквально день рождения был у певицы. Ну и чуть-чуть до него она была замечена в родной Казани на сцене рядом с Бастой, у которого был стадионный концерт. Ну, в общем, фанаты ликовали, естественно. И я просто хочу напомнить, ребятушки, что вот живые выступления — это всегда круто, поэтому раз вы ходите постоянно, то и продолжайте. А если еще вдруг нет, по какой-то причине думаете потом как-нибудь, то нет. Вот полазите по афишечкам, выберите то, что хочется посетить, и обязательно сделайте это. Будет круто.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
4: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
13: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
14: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
15: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
20: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
21: С
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: столько
9: богатстве?
12: Условий.
20: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
21: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: В первую очередь он юрист, а уже только во вторую патриарх транс-музыки. Армин Ван Бюрен на новом радио. Вот представляешь, сколько здоровья у человека, что он уже больше 20 лет наяривает. Каких 20 уже, короче, с конца 90-х он играет диджей-сеты, а работает в ночную смену, получается, и шикарно выглядит. Вот такие вот парадоксы жизни. Это новое радио. Я надеюсь, ты сейчас не работаешь и прекрасно проводишь время в окружении приятных людей, даже если ты один.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в понедельник, 15 июня, небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
7: Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
8: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядьково».
9: Новое. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Друзья, без каких-либо компромиссов продолжаем получать удовольствие от каждого летнего часа. Ну а чтобы все было полноценно и на максималках, я уверен, вы все для этого сделали. Нам же остается только приправить отличной музыкой это новое.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: В гостях у меня певица Юля Савичева.
2: Привет.
0: Юля, привет. Бывают вообще случаи, вот можешь мне рассказать, когда ты можешь на кого-то наругаться, накричать?
2: Я в жизни бываю плохой девочкой. Ну, сначала, конечно, я поговорю с человеком. Иногда это бывает матом.
0: Должна была показать ребенка, была на обложке, и вы очень долгое время отказывались
2: и
0: не показывали.
2: Так. Было, я помню, только то, что мы с моим мужем заранее сказали, что ребенка мы не будем показывать. Макс об этом знал. И как хотите это называйте, но это выбор каждой семьи.
0: А как ты относишься вообще к хейту в свою сторону?
2: Скажи, пожалуйста, а зачем вот эти грязные трусы вываливать наружу?
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
5: Дома сданы.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
8: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.
9: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Новое

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Ну, как он тоненькие нотки берет, симпатично. Не лето на новом радио, про голую и про умную. Данил Михайлов тоже здесь. Расскажу тебе, значит, информацию, которую сразу забываешь, и которую вообще не знаю, с какой стати подтверждение откуда-то находит. Вот, смотрите, рожденные 8, 18 и 26 числа – это лучшие любовники по версии нумерологов. Вопрос, а вы всех проверили, нумерологи? По их версии, у этих людей особая чувствительность и сильная энергетика. Они мастерски создают глубокую эмоциональную связь и оставляют после себя яркие впечатления.
1: Появится суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Не

0: Контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акведы.
6: Выбраны. Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
0: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка». ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
10: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
15: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
16: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
17: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

Эйлок, Зиба и Португал Демен на новом радио. Ох, какие названия любопытные, что мам не горюй. Далее у нас полтора часа, да даже почти два часа, ни одного не будет звучать импортного трека, потому что на основе твоих предпочтений наша дорогуша Эви и Макс Астахов разберут двадцаточку самых-самых топовых русскоязычных свежих композиций. Все верно, хит-парад «Высшая лига» уже через 10 минут на новом радио. Красивого дня тебе!

0: данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в понедельник, 15 июня, небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Город спешит. Сигналы. Люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел. Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП
1: 316-246-800-577-71. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет, это Высшая Лига, и сегодня она максимально экстремальная, она экспериментальная. Макс Астахов здесь, Роман Санчи. Нет, но есть она, Эвелин Малинкина.
1: Привет, ребята! Мне так неловко, на самом деле, что я сегодня вместо Романа Александровича какая-то ответственность сразу, ладошки сразу потеют. Не понимаю. Но мне непонятно, почему ты использовал все слова на «э», кроме слова «экзотический».
0: Ну, я оставил тебе.
1: Спасибо.
0: Это, знаешь, командная игра, пас тебе, ты обратно. Но зато у нас традиции соблюдаются. Мы по классике начнем с 20-го места. А на 20-м месте у нас ребята из Беларуси, группа Мига, с треком «Довольно». На этой неделе они упали на 4 строчки вниз, но это еще не все новости. Давай обсудим.
1: Я знаю, что у ребят вышел трек. Вот это из того, что я последнее про них успел посмотреть.
0: А еще они сделали экспериментальную вещь. Первый в русскоязычном пространстве полнометражный клип, который был создан передовой AI-генерацией. Короче, полностью клип создали через искусственный интеллект и написали вообще в своем посте: а скажите, видите ли вы разницу с традиционным продакшеном или нет? Да, конечно, видим. Там у них кости дракона или динозавра. Роман Саныч вот очень не любит, когда они занимаются подобным. Эвелин, как ты относишься к искусственному интеллекту?
1: Что я могу сказать? Вот недавно вирусился повсюду видос, что по Москве ездят пухососы. Я из тех людей, кто реально подумал, что есть пухососы.
0: Потому
1: теперь.
0: Что у тебя аллергия, и тебе
1: да.
0: надо.
1: Я подумала, как круто. А потом мне сказали, что оказывается это ИИ, и все были в курсе, кроме меня. Поэтому вот ваши клипы, вот эти яичные, может быть, я-то и поверю.
0: Верните, пожалуйста, пухососы Эвелине, чтобы она была довольна.
2: 20-е место.
3: Ты думал, все понарошку.

0: Плюс одна позиция у следующих молодых людей. Это Хамали и Акмаль. Песня «О чем ты не спишь по ночам». На 19 месте они позиционируют себя сегодня. Ну, что сказать про этих ребят? Ну, максимальный семейный вайб. У одного уже ребенок, они уже с женой в отпуск съездили, вернулись. И вот давно не слышно было ничего от Хамали. А вот Акмаль, бедняга.
1: Подожди. Я просто открыла ради интереса посмотреть, какой у нас концертный график у артиста.
0: И что там?
1: И там просто до ноября забито абсолютно все.
0: Угу.
1: И это еще нет декабря, который самый-самый-самый жирный месяц для артистов. Угу. Я думаю, мой юный друг, пожалуйста, найди себе 3 денечка хотя бы ничего не поделать. Ради прикола, отдохни. Это невозможно.
0: Но, видимо, это будет день перед свадьбой, сама свадьба и второй день свадьбы, потому что они уже бедные, вовсю готовятся. Недавно спросили у Акмаля, сколько будет стоить твоя свадьба. Он говорит, я хочу по минималке. Но в нашем случае это невозможно, потому что, скорее всего, будет 10 лямов.
1: Ну, получается, бедные не они, а мы. Пу-пу-пу.
0: Пу-пу-пу. А о чем ты не спишь по ночам?
2: 19 место.

0: случайно.
1: 18 место, двигаемся дальше. Филатов, Кэрос, Диджей Грув, «Счастье есть». Ну, знаете, говорят многие, что на работе дружить нельзя. Я расскажу вам почему. Я как-то поучаствовал в конкурсе от Филатова и Кэроса, и они мне очень долго не выдавали подарок. Между прочим, подарок они мне все еще не выдали, но когда мы видели последний раз их на ЧБР, они говорят: а может тебе виниловую пластинку? И вели, да у него даже винилового проигрывателя нет, какую ему пластинку?
2: А потому что не надо, не собирайте винил, не начинали и не начинайте. Это дорого, это бесполезно, присылайте весь винил мне, я просто за вас все соберу и расскажу, насколько это прикольно.
1: Блин, вот ты начала диджеить недавно учиться, а что? А мне винил собирать нельзя.
2: Не надо, не надо, не надо, оставь это. Про Филатов и КРС, кстати, могу сказать, что 29 июля, если ничего не поменяется, а я думаю, нет, ловите их в эфире нового радио. В формате живой среды.
1: Окей, будем ждать, и я подумаю еще раз над темой двойных стандартов Твилины. Счастье есть.
3: 18 место.

0: На две строчки поднимается ввысь певица Ася и занимает 17 место с треком «Сильно так». Ну вот недавно постик увидел я ее в социальных сетях в стиле Ханны Монтаны. Ну-ка. Но это та, которая «Живу две жизни». Пишет Настя следующее. «У меня есть две крайности. Ася на сцене, та, которая при полном параде, и Настя в уютном луке, которая гуляет с собаками по Переделкино. Не знаю, кто мне ближе, но хорошо, что я могу быть и той, и другой». Мне кажется, все девчонки, да и мальчонки, тоже могут быть и теми, и другими.
1: На самом деле, я очень часто думаю о том, что артистов немного жалко, если честно. Вот смотри, захотел ты сходить на пикник, а ты Егор Крид. Тебе для этого нужно целый парк строить, например. Ты же не пойдешь в парк Горького вот так вот расстелишь какую-нибудь пеленку, она что, плед, наверное, да? Плед, и сядешь вот тут почивать ягоды. Это невозможно.
0: Но я помню обратную сторону, что когда у Егора Крида был день рождения, там был какой-то прозрачный забор, и вот билет продавали, чтобы посмотреть на день рождения Егора Крида.
1: Про Асю, кстати, ты знал, что она хорошо дружит с Аней Покров и Артуром Бабичем?
0: Нет.
1: Оказывается, они очень близко дружат. И первый танец новоспеченных мужа и жены Анечки и Артурчика был по трек Аси.
0: Классно.
1: Потому что они сказали, что это их песня про их любовь. Ну, трогательно. Все женятся, молодцы.
0: Анечка дождалась.
1: Дождалась.
0: Мы ее с этим поздравляем. И двигаемся дальше.
2: 17 место.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Да, если первый свадебный танец, он свадебный называется? Наверное, да. Если первый свадебный танец Бабич и Покров был под Асю, то под Эйфорию, вероятно, они поедут в медовый отпуск. Это тречок Джонни, который занимает в нашем хит-параде 16 место.
2: Я восхищаюсь Джонни, знаешь почему? Потому что все мы знаем вот этот залетевший мем, который вирусится уже который месяц.
3: Ко мне не 6 утра.
2: Спасибо. Он пошел дальше. Он понял, что это залетело и на Западе.
1: О, да.
2: Записал трек на английском.
1: О, май.
2: Забрал все возможные чарты.
1: Do you speak English?
2: Мне кажется, он просто хочет все деньги вселенной, которые вот есть на планете, получить за этот трек и больше ничего не делать. Но при этом он трудится, и трек за треком выходит. Молодец, я восхищаюсь.
1: Да, я недавно работал, делал опрос, какую музыку слушают сейчас. Просто по улице гулял. И очень у многих в топе находится новинка от Джонни и Федука, которая называется «Лето».
2: Потому что она очень летняя.
1: Угу. Но мы слушаем «Эйфорию».
4: 16 место.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: работаю,
1: а ты отдыхаешь. Реклама.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде по-казачьи, охлажденное, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей, 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
7: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
4: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района «Портовый» от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет, это хит-парад «Высшая лига». Не пугайтесь, не пугайтесь. Да, здесь должен быть прекрасный голос Романа Александровича. Но сегодня здесь я, Эвелина Малинкина. И, конечно же, он, Макс Астахов.
1: Я уже думал, ты про меня забыла.
0: Извини, извини. Немножечко, я уже освоилась.
1: Да, ну, классно, что ты сегодня со мной. Вайб присутствует.
0: Тебе 5000, кстати.
1: А договорились, на карту или переводом?
0: На карту и переводом.
1: На карту и переводом, все так и сделаю. 15 место, Сергей Лазарев. «Последний танец», -3 строчки. Упадет ли маэстро ниже, узнаем через неделю. А сейчас к новостям. Короче, они вместе с Полиной Гагариной выпустили тречок, который называется «Happy End». И даже уже сняли клип. Я увидел интервью Лазарева, где он говорит: да мы вот вообще такие молодцы, давно планировали эту историю, все никак не получалось. Они хотели делать какую-то заунылую песню, хотели сделать бенгер. Ну, видимо, под федука хотели закосить, но сказали: бенгер хотим. И из этого интервью я узнал, что Гагарина, что Лазарев, они закончили МХАТ, и, соответственно, у них есть актерское образование. Он говорит: мы в кадре прям жестко отыгрывали. Вот такие вот дела. Там ссоры, скандалы, она била ему по лицу.
0: Но если смотришь и веришь, значит, ну, все не зря.
1: А давай доверимся нашим слушателям. Посмотрите клип, залетите в наши социальные сети и скажите: верите ли вы Гагариной, верите ли вы Лазареву? Ну, чтобы не быть голословным.
0: Я думаю, что у вас нет варианта сказать, что вы не верите, поэтому давайте сильно тоже там не разгоняйтесь.
1: Отдыхайте, идите на последний танец, слушаем.
2: 15 место.

0: Алё, алё, алёшенька. Ну, песня, которая в последнее время заедает у меня где-то на подкорке. На 14 месте вместе с Татьяной Куртуковой, автором и исполнительницей этого трека. Плюс одно место на этой неделе.
1: Почему у тебя заедает эта песня на подкорке?
0: А я не знаю, потому что алё, алё, алёшенька. Я её постоянно слышу где-то, где-то на новом радио.
1: Мне больно слушать эту песню. У меня бывшего зовут Лёша, поэтому я бы и не хотела её слушать, но всё равно слушаю. Но знаешь, это неловко, когда ты потом ходишь ее напиваешь. Выглядит странно, с моей стороны.
0: А вы в хороших отношениях?
1: В лучших.
0: Все, это замечательно. Что-то видел недавно видос, где Татьяна рассказывала про свой график. Помимо того, что она артистка, у нее есть семья, муж, маленький ребенок, и они уже в 6 подпрыгивают с кровати, и начинается весь движ в Париже для того, чтобы ребенка отнести и отвезти в детский сад. Короче, быть артистом, еще женой и молодой матерью, ну такое себе.
1: Ты
0: ну...
1: давай-ка не придумывай. Это роскошно, женщина лучше.
2: 14 место.

0: А мы двигаемся потихонечку к группе «Винтаж», тем более они у нас на 13-м месте. Их «Малахит» тоже теряет две строчки, но как будто бы на следующей неделе все поменяется. Аня Плетнева вместе со своей командой недавно давали концерт, и я посмотрел, как они готовят костюмы. Там целый костюмер есть. Она к нему едет. Они там еще и спорят. Она предлагает какие-то идеи. Он говорит, я не буду твоих пони красить. Короче, классный вайб. Есть блогерша Карина Мурашкина, которая постоянно делает примерки своим стилистом. Вот что-то похоже.
1: Мне вообще нравится, что большие артисты, артисты, которые очень давно на сцене, не стесняются и не отнекиваются, и не отказываются от социальных сетей, потому что свежая молодая кровь часто говорит, я вообще-то артист, а не блогер. Вот поучитесь у Анечки Плетневой, она вам там такой бэкстейдж ведь показывает. Все, что угодно, все, что хочешь. Блогеры, которые нам нравятся.
0: Учитесь, учитесь, Малахит в эфире.
2: 13 место.

0: 12 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Суперсекрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
16: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: новости, это Высшая Лига. Меня зовут Макс Астахов, здесь она, Эвелин Малинкина.
1: На базе, никуда не ушла, не исчезла. На 12 месте моя лучшая подруга.
0: Вау.
1: Ёлка. Вообще-то Ёлка была у меня на эфире.
0: Да.
1: Почему мы лучшие друзья? Во-первых, чё? Она любит кольца, я люблю кольца.
0: Вау.
1: Ей понравились мои кольца, я ей скинула ссылку. Мы друг на друга подписались, лайки ставим. Я считаю, что мы друзья на всю жизнь, не хватает только парных татуировок.
0: И кольца дружбы.
1: Естественно, поэтому мне немного грустно, что 3 позиции потерял трек, но я верю, что все это легко исправится вашими пальцами, друзья. Голосуйте, пожалуйста.
0: За себя и за Ёлку.
2: 12 место.

0: девчонка, которая тоже потеряла одну строчку, но находится на одно место выше, чем Ёлка. Зовут ее Мэри Гу, с треком «Заново» занимает 11 место. А вы с ней случайно не подружки или как-то?
1: Лучшие подружки. Угу. Я вообще со всеми артистами дружу. Вот один раз они попадают ко мне на эфир, или просто мы друг на друга смотрим, все, я считаю, что мы с человеком сразу друзья. Вот мы с тобой друзья.
0: Ну, мы с тобой, у нас с тобой давняя история.
1: Это правда.
0: Этот эфир ничего не меняет. Максимум в этом эфире мы с тобой можем поссориться, а потом помириться. А Мэри Гу

0: Золотая середина. 10 место. Моя Мишель с треком «На малиновой луне». Вот она, кстати, подросла и сразу на 4 пункта. Респектуем ей за это. И что по новостям, что мы обсудим сегодня?
1: Премия Муз-ТВ была не так давно. Я знаю, что наша нежная ушла с тарелочкой.
0: Угу. И это еще не все. На этой же премии ей задавали вопросы, и оказывается, у нее есть готовая песня для Анасти. Вот не особо она верит в коллаборацию Анны Асти и «Моя Мишель» как две певицы, а вот как автор и исполнительница вполне себе. Кстати, «Моя Мишель» никому не пишет треки, у нее было пару там моментов, «Город 312», кому-то еще, вот сейчас для Анны Асти, и с Киркоровым они договорились, но она говорит, для «Короля» надо прям попыхтеть немножечко, постараться, потому что не хочется упасть в грязь лицом, и вот у него есть суперхиты, хочется куда-то же к ним придвинуться.
1: Будем ждать.
2: Десятое место.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра, в понедельник, 15 июня, небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом.

0: Детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. Сокол Термы. Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Новое радио. Радио.

0: Всем привет, мы продолжаем хит-парад «Высшая лига». Я все здесь, все еще здесь. Евелина Малинкина, друзья, скажите, что любите. Все, извините. И Макс Астахов, конечно, тоже здесь.
1: Это факты. Девятое место, диджей Смэш и его Бэмби. Вот я посмотрел все социальные сети диджея Смэша и понял, что его некий канал превратился просто в новостной паблик. Так что, диджей Смэш, ты наш коллега, давай узнаем, что он написал из последнего. В 2004 году Тиесто стал первым диджеем, выступившим на церемонии открытия Олимпийских игр в Афинах. Его лайв-сет сопровождал парад спортсменов со всего мира и прозвучал на весь планетарный эфир более 3,9 миллиарда зрителей. Позже Тиесто признавался, это был самый волнительный момент в моей жизни, но и самый гордый.
0: Интересно, а диджей Смэш сам пишет все посты или у него есть редактор? Или чат GPT.
1: Или копировать, вставить в других пабликов. Но об этом мы никогда не узнаем. Ну, по крайней мере, до того момента, пока он не придет к нам в эфир, и мы не разрушим все мифы.
2: Девятое место.

0: Ру, спасибо, диджей Смэши, за новости, за музыку. Следующая исполнительница Беарвульф на 8-м месте с ее Фениксом. У нее, кстати, очень интересные фетиши на домашних животных и на животных
1: кадрах. Это звучит очень странно. Пожалуйста, поясни, что ты имеешь в виду.
0: Ну, у нее в кадре постоянно то паук, то ворон клюет ее в голову. А вот недавно появилась домашнее животное бабочка.
1: Бабочка.
0: Да, она уезжала куда-то. Куда-то она уезжала на гастроли и переживала, что бабочка не доживет до ее приезда, потому что они как бы интеллектом не особо отличаются. Она там еды ей куча навалила. В итоге приехала, как я понимаю, бабочка все еще жива, потому что свежие фотки я увидел.
1: Какое счастье, что бабочка жива. А мне всегда было интересно, вот люди, которые заводят экзотических животных, почему? Чем стали неугодны собаки?
0: Ну, не знаю, может, мультик «Мадагаскар» посмотрели и такой, все, хочу Мелмана.
1: Не осуждаю. К тому же, я знаю, все, абсолютный лидер в этом Даша Мона. Потому что кто-кто, а вот свой контактный зоопарк-то она соберет легко.
0: Что там, игуаны, змеи,
1: собаки, коты,
0: да.
1: Кони, все на свете. Но речь не про Дашу.
0: Ну, кстати, кони есть у нас в эфире.
2: 8-е место.

0: Седьмое место. «Ба Индия Хчо Мод» с песней «Шаде». Ну, абсолютный вирусный трек. Сколько? Последнего месяца. Это история, которая связана с искусственным интеллектом, уже заела точно у каждого в голове. И знаешь, какую новость я узнал?
1: Ну-ка.
0: Что многие считают, что мод украл этот трек.
2: Ну-ка, расскажи, пожалуйста.
0: Короче, смотри. «Ба Индия», человек, который написал эту песню, мод к нему приходил один раз. «Ба Индия» отказал. Мод приходил второй раз.
1: «Ба Индия» отказал моту?
0: Да, первый раз была такая история. Потом «Ба Индия» дрогнул и такой, ну ладно, давай. И еще и Хчо потом взяли на тречок. А из-за того, что у мод такая сильная аура, многие думают, что это персонально его трек. И он как будто бы под Шаде считывается больше всего для слушателей.
2: Ну, я думаю, что «Ба Индия» обидно. В свое время Федук и ЛДЖ ведь ругались из-за того, чье имя будет первым написано, указано в розовом вино. Хотя в розовом вине, наверное. У меня русский не родной, если что, друзья. Ага, не осуждаю. Знаешь, что странно? Трек в хит-параде всего 2 недели, а у меня такое чувство, что он с нами уже всю жизнь.
0: Это правда.
2: Уже как будто бы хочется и поскучать по нему немного, но судя по тому, как стремительно набирает обороты в нашем
0: чарте, поскучать хочется только тебе?
2: Да.
3: Седьмое место.

0: Была эпоха Holy Flame, который с песней «Тону» уже 17 недель в нашем чарте потихонечку скатывается. Он долго занимал лидирующее первое место, потом второе, третье, а сейчас вдруг нежданно, негадно на шестом.
1: Ну, слушай, я вам так скажу, что иногда вот нужно сделать шаг назад для того, чтобы сделать два шага вперед. Возможно, это просто передышка для того, чтобы потом опять ворваться вновь.
0: Все, я понял, классные мотивационные речи Holy Flame. Тони до дна, там оттолкнешься и сразу наверх.
2: Шестое место.

0: Каждый раз, когда я вижу Лирика, я всегда всем говорю: а знаете ли вы, как его зовут?
1: Как?
0: Его зовут Кирилл. И получается, что Лирик — это Кирилл наоборот.
1: Классно.
0: Примерно, мне кажется, 700 раз об этом я говорила. А почему бы 701 не сказать?
1: Но Макс, наоборот, скам. Но я не хотел бы себя так ассоциировать.
0: Не надо, хорошо, что ты это понимаешь.
1: Ну, Лирик молодец. В своем контенте в последнее время стал рассказывать нам о том, что как много он работает, как много с другими артистами он работает, сколько демок он им создал, которые стали абсолютными хитами. Ну, и кассеты, собственно, не исключены.
0: На самом деле, это удивительно, ведь Лирик действительно очень талантливый артист и очень талантливый автор. И странно, что люди не так охотно на него подписываются. Угу. Я желаю Лирику миллионов подписчиков во всех его соцсетях, потому что талант должен о себе заявлять громко. Тем более такой.
2: Пятое место.

0: Ну, как говорится, четвертое место, она же деревянная медаль, и там уже этот пьедестал единолично занимает артист с треком «Намек на нас». А что, вот они тоже были на премии Муз-ТВ, мод был там не один, а был со своей женой. Жена не так давно сломала ногу, или сломала палец, или какая-то травма ноги, но он такая: а нечего тебе по дорожкам красным одному ходить. И на костылях, в припрыжку, припеваючи, видимо, может, еще и под шраде, я без звука просмотрел это видео, они топ-топ шлепали, да, свои награды.
1: Сильная женщина, что еще сказать. На самом деле, мне опять же странно, что трек теряет позиции, потому что грядет сезон свадеб, всяких выпускных. Как будто бы все нежные треки про любовь сейчас как никогда должны быть актуальны.
0: Может быть, но видишь, Покров и Бабич выбрали все-таки Асю.
1: Друзья, у вас есть шанс. У вас есть шанс для того, чтобы проголосовать на сайте Нового Радио. Мы любовь как-нибудь свою, да, ознаменуйте под этот трек.
2: Четвертое место.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дошли до номинантов нашего хит-парада. Третье место. Мари Краймбрери, «Давай не ждать». Она говорит, ну и мы тоже быстренько сейчас обсудим ее делишки, да и пойдем, собственно, дальше, Мари, раз так хочешь. Короче, что случилось? Дава снимал мультик очень долгое время. Сейчас он его затизерил. И там его озвучивала кто? Жена Давы, Мари Краймбрери. Причем там она как раз-таки плохой полицейский, потому что она играет отрицательного персонажа. И вот они ехали в тачке, и она, собственно, после просмотра этого трейлера стала задавать себе много вопросов. Почему Джарахов озвучивает Добряка, Дава озвучивает Добряка, 13 карат озвучивает Добряка, а я одна злодейка. Я думала, там будет пару негативных персонажей, а он ее, видимо, подставил немножечко так, хоп.
2: Главное, что у нее плюс 3 позиции за неделю, так что если там ее кто-то расстроил, здесь мы ее точно порадуем.
1: Карма.
3: Третье место.

0: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
3: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

0: Ребята, мы близки к финишу, если вы понимаете, о чем я. По-прежнему здесь я, Эвелин Малинкина, и Макс Астахов. Мы подобрались ко второму месту. Серебро.
1: Ну, не сама группа. А Ваня Митриенко на втором месте у нас своим треком «Ртуть». Ну, чего там у Вани? Ваня продолжает биться с рэп-артистами. Я, когда первый раз читал эту новость, я такой, как это? Вселенные пересеклись. Как будто бы они должны были существовать.
0: Подожди. Вообще-то вселенные пересеклись раньше, ведь Салуки. У него есть трек «Салуки».
1: Окей, для тех, кто не знает, есть такой рэп-исполнитель Nine Mice. Он представляет объединение вайперов. Да,
0: его... Это как Эмма, только по-модному.
1: Да, вайперы. Вот. И что-то ему не понравилось в поведении Вани Дмитриенко, что он стал на него потихонечку наезжать. Ваня ответил в социальных сетях взаимностью, и ребята разошлись. Не первый раз у них происходит этот биф, не первый раз Nine Mice лезет на рожон. Ну, что из этого выйдет? Да, думаю, ничего из этого, собственно, не выйдет.
0: Слушай, я думаю, Ваня Дмитриенко не сильно расстроится. У человека лужники скоро, поэтому ему есть чем заняться.
2: Второе место.

0: Ну и вершина нашего хит-парада. Первое место — Зиверт и ее трек «Газ». Я, кстати, не понял, вот этот «Газ», он как-то связан с «Газгольдером» или это просто
1: да,
0: «Газ»?
1: Да, ты не докручивай, не докручивай. Я очень люблю «Зиверт», я очень люблю этот трек. Мне вообще, мне все нравится в Юльчике Зиверт. Особенно та эпоха, когда она носила афро-парики. Yeah. Мне казалось, что она моя лучшая подруга опять.
0: Сейчас прости, она... Ёлка.
1: Да, но сейчас она не носит афро, но она прекрасна. Мне очень нравится все, что она делает. Плюс, опять же, возвращаясь к премии Муз-ТВ, которая вот только отгремела, она же тоже там стала абсолютным триумфатором.
0: Факты.
1: Две или три тарелки.
0: Поздравляю.
1: Дарю
0: ее.
1: Все 10.
2: Первое место.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Это была высшая лига, да, самый лучший хит-парад, который существует вообще во всем мире. Здесь я, Макс Астахов, и, конечно же, сегодня присоединилась к нам Эвелин Маленкина.
1: Роман Александрович, вы непревзойденный, вы лучший. Спасибо вам, что вы есть. Я больше не буду.
0: Роман Александрович вернется к нам буквально через неделю, а у вас есть возможность проголосовать за всех своих любимчиков. Ну, а через неделю ровно мы расскажем вам о том, как поменялись позиции. Пока-пока.
1: Пока.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Прохор Шаляпин.
3: Да, у меня нет ни одного хита, зато я сам хит. Учитесь, неудачники. Тьфу, я радуюсь тому, что многие мои коллеги занимались музыкой, а она просто никому не нужна оказалась. Да, меня всерьез никто не воспринимал многие годы.
0: Не без
3: и
0: этого,
3: никто
0: не
3: всерьез...
0: без этого.
3: Но
0: не
3: мне
0: без
3: не
0: этого.
3: Надо ваши серьезные отношения. Друзья,
0: всех очень сильно интересует, с помощью чего ты зарабатываешь.
3: У меня есть на вино, у меня есть на еду, мне есть где жить, я живу практически в центре Москвы. Чего еще надо? Потому что ко мне тоже прилетали инопланетяне.
0: Подожди. Я сейчас...
3: Чего? Ко мне прилетали какие-то сущности, понимаешь? Я не знаю, может быть, какие-то мои подруги там из прошлых миров.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: Новое радио представляет.
2: Это лето твой шанс заявить о себе.
1: С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль Агутинс. 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль Агутинс.
2: С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна.
1: Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с Новым Радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и Новым Радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
9: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Новое радио.

0: Бьорк и Халит на новом радио «Dive into me», то есть «Погрузить в меня». Звучит привлекательно. Полагаю, речь о высоких материях, а не о том, о чем ты мог подумать. Сам же я планирую погрузиться в воскресный вечер уже вне студийного пространства. А тебе также желаю вселенской красоты. Данил Михайлов был за старшего до сего момента. Ушел искать ртье.
1: Реклама. Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: и Байтемина Екатерина Александровна. Город Красноярск. ОКРНП 316-246-800-577-71.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новый

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай эфир, смотри прямую трансляцию. Утреннее шоу 1+1. Живые выступления звезд. Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.

0: разбуди меня.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, ОКН
3: 13-333-5-0-263. Привет, это Олег ЛСП. Я жду вас на пикнике афиши в Коломенском 20 июня.
4: Подробности пикник афиши.ру 0+.
5: Новое радио.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: всегда. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Услышь весь
1: новое.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Новое радио.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай эфир, смотри прямую трансляцию. Утреннее шоу 1+1. Живые выступления звезд. Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.

0: плюс один. Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
2: поставьте лучше Кеша вместо детских песен.
3: Ну еще бы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
4: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну надо теперь наоборот.
5: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо
4: я
1: лучше.
4: Прям, я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
4: говорят,
1: костра, да.
4: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило предыдущие 3 минуты?
4: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
4: А, да?
1: Да.
4: Блин.

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.

0: ко дну.
1: Фрэш Ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Фрэш Ток.
2: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Фрэш Ток.
2: Фрэш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: радио.
1: Падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Папа, yeah. Новое радио.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тебя.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Ближе, ближе, так близко.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

Первое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай суперхиты и суперновинки. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. We'll be right back.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыкастинг.

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Новое на новом. Егор Крид и Артик Асти. Карм.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжаю думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
3: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
3: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Я это человек, который 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.

0: Реклама. Реклама. Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль. В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу. Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях. Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег. Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8391-205-1111.
1: Агат. Покупай выгодно.